и все в слезах. Придут тренирасы, дыханием губ, ладони согревая, как никогда друг другу мы нужны.

бокалах тихо тонут свечи, а я тону в глазах твоих. Мы этот дивный, чудный вечер давай поделим на двоих. Лишь рук твоих прикосновенье, а я пенею

Сколько лет мы вместе, судьбой повенчаны. Я каждый день с любовью дарю тебе цветы.

дальнем, неземном, о чем-то близком и родном. Сгорая, плачут свечи, сгорая, плачут свечи, о чем-то дальнем, неземном.

Ее не всегда среди женщин земных угадаешь, но если увидел, то глаз уже не оторвать. И дрогнет душа, потому что ты даже не знаешь, чего

ведет меня дорога. Не жаль себя и моего коня. В шатре веселом пляшет недотрога, и блещут очи полные огня.

словно на костер. Чарует очи, кровь во мне играет. Я знаю, это радость до утра. Уходит табор, сердце догорает, как уголек цыганского костра.

Уж много лет прошло с той встречи, мне не забыть ни день, ни час. Хотели быть всегда с тобою, все это помню

дорогие края, провожаю и привет. Вот все ближе они.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно сгораю.
1: Сгораю.
0: Говорили мне,

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно сгораю.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно.

0: ночью
1: не страшила вовсе нас неизбежность наказания. Помнит мой 9-й класс, как давали показания. Ты поверь, любовь моя, я держался до последнего. Невеселая статья «Совращение малолетнего».

0: голубы.
1: Снится птицам море и юг в дымке золотой. Желтый лист доверясь мне вдруг,

0: Девушка, а кто вы по профессии?
1: Доярка я.
0: И что же вы делаете?
1: Даю я.

0: Чундра, чучундра, чундра, чучундра, чундра, чучундра, чундра, чундра, чундра, чундра, чучундра, чундра, чучундра, чундра, чучундра, чун.
1: Пота, потута!
2: Ага, и

Я смотрю в твои глаза васильковые, не могу от них свой взгляд оторвать. Открываю для себя что-то новое.

Я тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

Положи на сердце руки, пусть еще напряжены. Посмотри, какие звуки просятся из глубины, если их не потревожить, если их не заглушить, то они, быть может, смогут предложить по весне любовь и слезы, осенью тоска, печаль, с первым снегом сны и грезы, и расстроенный рояль, сладость встреч и боль разлуки, лики солнца и луны. Положи на сердце руки, пусть еще напряжены. Помирись с душевной болью, посмотри себе в глаза, посмотри, как вдруг на волю просится твоя слеза, как она бежит по кругу связанных с твоим сердец, как она с испугу тает наконец. Посмотри в свои тетради, просмотри свои стихи, как они в ночной засаде ждут изящные и тихие, чтобы утром раствориться, растворив в себе печаль, чтобы в этот мир разбиться, как нетронутый хрусталь.

находишь здесь. Ну, будь здорова. Привет.

вложу в конверт чуть пожелтевший снимок. Наивный взгляд, приподнятая бровь,

0: А может, это был Бог, а ты меня Бог.
1: Да-да, раньше был ток. Я тебя током била. А сейчас уже и тока-то и нет.

Ну, на видели пару минут осталось моего эфира, а на ночь любви я еще буду. Вот так что я сегодня что-то поздненько поднялась. Надо было пораньше подняться в эфир, и я что-то размазнула. Ну что же, высоко Юрия Савичева.

Да-да, не забываем, и мы сейчас подвигаем пятой точкой. Ну, в принципе, вообще всем телом будем сейчас двигать.

0: Добрый день, дорогие радиослушатели! С вами диджей Светогорский на лучшей радиостанции «Радио Лидер». И сейчас, дорогие радиослушатели, вас ждет очень замечательный эфир. Много сюрпризов, много всего интересного. Ведь сегодня пятница, а впереди выходные. Поэтому мы начинаем наш эфир.
1: Слушай!
2: Слушай радио!
3: Радио Лидер!
2: Радио!
4: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться в чат Фортуна на МП.
5: Диджеи Радио Амор подарят вам хорошее настроение, ведь Радио Амор – это…
6: Хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате. И, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте Радио Амор и отдыхайте вместе с нами.
7: Ты мечтаешь об авто, или оно у тебя уже есть? Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.агус.ру.

0: На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, нераздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.
1: Добро пожаловать на радио «Эхо любви». Только в наших эфирах искрометный юмор, тематические эфиры, конкурсы, викторины, а также живые эфиры радиоведущих. Ждем на радио «Эхо любви».

0: Слушателям приятного голоса, умеете заговорить любого, и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.
1: Внимание всем на танцполе! На районах и на трассах! Отключаем тормоза, врубаем звук на полную! Для тех, кто в теме, для тех, кто ищет настоящий драйв. Сегодня никаких правил, только чистый бас и уличная романтика. В эфире диджей Светогорский. Летим на красный, гуляем.

Специалист! Диджей Светогорский на связи! Как настроение, народ? Не вижу ваших рук! Те, кто устал, идите спать! А мы только начинаем разгоняться! Поднимаем бокалы, поднимаем руки, ловим это!

Мы начинаем, дорогие радиослушатели, мой эфир. И хочу начать эфир с песни в исполнении Александр Эд Амп, My Family. А песня называется «Репка на новый лад». Я знаю, что есть, да, дорогие радиослушатели, вы все знаете сказка «Репка», но это будет «Репка на новый лад». Давайте послушаем, посмеемся. Думаю, что песня очень понравится.

растут из-под кучи гнилого зерна. Мышка выходит, в татухах она. Мелкая, серая, вышла на свет. Чё, не осилили? Силушки нет. Встала в цепочку, за кошку взялась. Сила у мышки внезапно нашлась. Дед скомандовал дружно на раз. Все напряглись.

0: же знаешь, как я жду. Не молчи, меня прости. Верни меня назад. Верни. Только сердце знает, как мне плохо без тебя.
1: А сейчас Славик Саут исполнил песню «Моя жизнь здесь».

все думал, вот еще немного. Вот разгребу дела и заживу. А годы шли, и только сейчас я понял, моя жизнь не где-то там.

пускай виски седеют. Я не жалею, что прожил. Я лишь о том жалею, что мало говорил. Люблю. Останется пустой мой стул. Куртка будет молча висеть у двери. Телефон уже не зазвонит. И тогда будет совсем не важно, сколько я заработал и кому что доказал. Важно будет только одно: кого я любил.

0: Продолжается, дорогие радиослушатели, мой эфир. И второй час со мной любезно согласилась провести диджей Алинка. Добро пожаловать. Ставь что-нибудь от себя. Привет, привет.
1: Всем-всем привет. Привет, Светогорский. Прикольно, я люблю всякие эксперименты. Я с Даней вчера была в эфире. Кстати, сегодня, дорогие радиослушатели, по-моему, если я правильно помню, я сегодня иду с солнышком еще вечером в эфир. Вчера был классный у нас эфир, я считаю, с диджеем Данчо. Мы проэфирили, и я пробыла с диджеем Данчо практически 3 часа. В общем, ну что ж, Светогорский, придется тебе терпеть теперь мой этот самый, мой любимый, мой стиль, который я люблю. И первый трек я поставлю от себя для всех, и это будет трек, который называется «По барабану».

Классный трек DJ Аринка, очень понравился. И сейчас я беру эстафетную палочку и ставлю от себя трек. И я поставлю тоже, что мне нравится, потому что я этот трек очень люблю, и мне нравится эта группа. Это президент Амазонка, папа, мама, чемодан. А почему именно так песня называется, вы сейчас и узнаете. С вами DJ Аринка и DJ Светогорский на лучшем радио. Лидер.

0: Перед тем, как, дорогие радиослушатели, придут ваши родители и вы остались дома, не забудьте прибрать квартиру, иначе последствия могут быть совершенно разные. А я передаю эстафетную палочку диджею Алинке.
1: Да, Светогорский, я с тобой полностью согласна. Как говорится, огрести можно по полной за бардак в квартире. Вот, ладно. Так, а я поставлю сейчас композицию, сейчас найду. Вот, трек, который называется «Малая сияй», и пойду искать музыкальный заказик сейчас.
2: Малая сияй, лови этот вайб, нам пофиг на шмот.

0: А диджей Светогорский, принимай микрофон и ставь что-нибудь.
1: А я уже принял эстафетную палочку. Я хочу поставить заказик от своей второй половинки, которая, к моей радости, скоро вот уже буквально на следующей неделе ко мне приедет. Она попросила, правда, у меня не в, на сайте, а именно в Макси, в личке, попросила поставить песенку. Что-нибудь в исполнении Анжелика Варум. А я, как добрый джин, конечно же, заказик этот выполняю. И я его уже нашел. И, как говорил Аладдин, симсалабим, принимай заказик.

0: Радио «Лидер» подобно уютному и доброму кафе. Только в дополнении к основному нашему меню ваши заказики, ваш диджей Светогорский, а я передаю эстафетную палочку диджею Алинке.
1: Спасибо, Светогорский. Так, как я и обещала, так, я выполняю музыкальный заказик от диджея Данчо, который сейчас находится на портале сейчас Островок. Сейчас я только проверю, чтобы правильный трек. Сейчас. Вот, трек в эфире. Диджей Данчо, принимай.

0: Диджей Светогорский, принимай микрофон и ставь что-нибудь.
1: Да, я уже принял. Скажи, пожалуйста, диджей Ринга, а как ты относишься к сказкам?
0: Нормально, а что в них плохого? Я их, мне их в детстве часто мама читала, а сейчас с нашими технологиями не обязательно читать самой, сейчас можно через всякие колоночки включать ребенку, и ребенок слушает. Вот. А к чему ты спрашиваешь?

0: Вот такой конец, а кто слушал, молодец. А я передаю эстафету палочку диджею Алинке.
1: Спасибо. Так, а я поставлю трек. Вот этот трек классный.

0: Диджей Светогорский, принимай микрофон.
1: А мы с тобой любовники, поющие в терновнике. Такая классная песенка. Она уже завершилась, и сейчас я поставлю Клава Кока.
0: Подожди,
1: а это будет
0: Светогорский, краш. Прости, что перебью. Ты как оцениваешь? Как ты к этому относишься? Я лично это осуждаю, чтобы на стороне еще с кем-то встречаться. Прости, что перебила, но все-таки я лично осуждаю. А ты как к этому относишься?
1: Я также отношусь, конечно же, потому что у нас должен быть, конечно же, любимый человек. У тебя, Андрей, у меня моя девушка, у Данчо, Настёна. Поэтому хочется пожелать нашим, конечно же, вторым половинкам счастья и чтобы у нас было все хорошо. И хочу, диджей Алинка, тоже вам с Андреем пожелать, чтобы у вас все сложилось и у вас было все хорошо.

0: Я передаю эстафетную палочку тебе, диджей Аринка, и советую что-нибудь поставить тебе для Андрюши.
1: Спасибо. Так, Светогорский, сейчас. Так, сейчас. Сейчас что-нибудь поставлю. Так. Ну, я пока поставлю трек, который называется «Танцы», пока. А для Андрюши я что-нибудь пока подберу. Вот, в общем, танцуем.

0: Диджей Светогорский, принимай микрофон.
1: Я уже принял и хочу сказать, посадил дед репку. Выросла репка большая-пребольшая. А что дальше случилось, мы сейчас и узнаем.

Тут из-под кучи гнилого зерна мышка выходит, в татухах она. Мелкая, серая, вышла на свет. Чё, не осилили? Силушки нет. Встала в цепочку, за кошку взялась. Сила у мышки внезапно нашлась. Дед скомандовал дружно на раз. Все напряглись.

0: А кто слушал сказку, тоже молодец. И кто налил, тоже молодец. А я передаю эстафетную палочку диджею Валентине.
1: Так, а я... спасибо. А я поставлю сейчас... Так, вот этот трек классный.

0: А диджей Светогорский, принимай микрофон.
1: Да, я уже принял, и уже вас буквально у нас осталось времени не так много, потому что подойдет уже скоро диджей Эвелина. Я хочу пожелать всем отличного настроения, отличной пятницы и приближающихся выходных. Завтра, как обычно, в 10 утра зарядка на радио Лидер со мной, а в 14:00, дорогие радиослушатели, не пропустите, тоже будет классный эфир. А с кем его проведем, еще вопрос, может с диджей Данчо, может с Андреем, может с Линкой, но посмотрим, потому что завтра будет уже новый день, поэтому будем знать. А сейчас я хочу последний трек от себя поставить, это будет диджей Мокко, «Сказочная банька». А давайте-ка все вместе сходим вместе в баньку и помоемся. Ведь в здоровом теле здоровый дух, как говорится.

0: легким паром, дорогие радиослушатели, а я передаю эстафетную палочку диджей Алинке для финального трека от нее.
1: Спасибо, Светогорский. Так, ну что ж, я буду уже прощаться, но прощаться буду с вами ненадолго, всего лишь до 10 вечера, так как сегодня я, как уже ранее сказала, выхожу сегодня в эфир вместе с Нежным Солнышком. Мы будем подменять Снежку. Так что ждите нас, будет также весело, интересно и прикольно. Так, а я поставлю трек, который называется «Если тебя у меня заберут», и прощаюсь с вами до 22:00. Всем хорошего завершения дня и услышимся!

В эфир приходит голос меч, и музыка касается души. Эвелина, с вами радиолидер. И этот вечер.

Однажды погаснут огни, и стихнут пиры. Пусть память хранит эти добрые дни, где музыка делала нас счастливее. И кто-то однажды скажет с теплом: спит за бессонные ночи, за каждую песню.

0: И пока звучит музыка, твоя звезда будет светить.
1: Всем добрый вечер, с вами диджей Авелина, и я жду ваши заказы. А пока послушаем песню «Ты моя», и будет Aika Digital «Forgive Me».

Это была Айка Диджитал «Forgive Me» и песня «Ты моя». А сейчас послушаем Бёрк «Мама» и будет песня Фрея Феникс «Взрослая дочь».

Это была Фрея Феникс, взрослая дочь, и София Бёрк. А сейчас послушаем «Амаз Сочи. Семья». И будет песня «Хрупкий шедевр». И я жду ваши заказы.

Для меня величайший дар Бога. Я здесь отец, хранитель чертога. Покой в моем сердце, рай. Творец говорит устами жены. Создатель мне лучшую женщину дал, чтоб замысел жизни легко знал. Через детей я продолжил свой род, делать счастливой жену мой подход. В глазах

0: пусть мой сын помнит, быть мужчиной значит защищать, но не воевать, держать, но не сжимать, любить, но не владеть. Пусть дочь моя знак земли, ее тело храм, ее душа крылья мира. А мы вместе, род, бесконечный, чистый, могущественный. И каждая из нас на мужчине, на Боге,
1: то есть нация.

Это был чин семья. А сейчас послушаем заказ от папы. Вечера для всех. И будет Доминик Джокер напополам. И я жду ваши заказы.

Это был заказ от папы вечера. И был Доминик Джокер напополам. И я жду ваши заказы. А пока послушаем Андрей Дрюня. Блеск. И будет песня «Хрупкий шедевр».

0: Это была песня «Хрупкий шедевр», а также мы послушали Андрея Дрюня «Блеск любимых глаз». А сейчас будет я «Тише, тише» и послушаем Алина, моя маленькая дочка. И я жду ваши заказы.
1: Моя маленькая дочка, ты как звездочка.

Это была я, Тише, Тише, и Алина, моя маленькая. А сейчас послушаем три заказа от диджея Бобби.

Это были три заказа от диджея Бобби. И на 90-х песня на английском языке и Галина Войс «Осень, танцуй». И я жду ваши заказы. А пока послушаем Акмалов и Султан. Люблю.

Это был Акмалов и Султанов. Я тебя люблю. А сейчас песню «Ты королева красоты» и будет Ама Сочи. Восхищаюсь тобой.

рисовал тебя для себя. Я не думал, что ты окажешься таким совершенством. Я не думал, что буду восхищаться тобой каждое мгновение. Я полагал, что создан для жизни и наслаждения, но в конечном итоге я обрел самого себя. Через тебя я слился со своим создателем.

Это был Амасочи, восхищаюсь тобой. А также послушали песню «Ты королева красоты». А сейчас будут два заказа от Николая. И будет Мэтт Снов Бойс, королева класса, и Саманта, я петь хочу. И еще послушаем два заказа от диджея Бобби. И будет «Звезды и любовь» и «Танец в полночь». Слушаем.

Это были два заказа от Бобби и два заказа от Николая. А сейчас послушаем песню «Ты моя папочка, ты моя кошечка». И будет Артур Руденко «Один на двоих отель».

поднимаем попочки. Вечер начинался как киношный сериал. Мы с парнями заказали в баре пару раз по пару грамм. Сидели тихо, отдыхали культурно. Терли про

Это был Валев. Очень хочешь? А сейчас послушаем Фати Царикаева, Доченька. И будет Артем Смайл, Цыганка нагадала.

это была Каева, доченька. А сейчас послушаем заказ от диджея Бобби. Будет песня на английском языке. Слушаем.

Это был заказ от Боби. И была песня «Ах, какой ты супер позитивный». А с вами была диджей Эвелина. Диджея Вадима и Евгению. И пожелаем им легкого эфира.

0: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Вот, наконец-то мы пришли. Это диджей Евгений и диджей Вадим. Привет, привет, привет, Вадим.
1: Ну что, в ближайшее время будем тут вместе с вами, как всегда, в нашем, так сказать, уютном пространстве.
0: Да-да-да-да-да. Мы, кстати, давно с тобой не работали.
1: Да, как-то мы тут это... Немножко, так сказать... Заотдыхались. Если
0: точно, точно.
1: Самое, помнишь такое безобразие? Ну что, давай-ка начнем с композиции какой-нибудь. Ведем ваши заказики уже в наш чат. Заходите на Лидер, заходите на Мегамикс Мюзик Радио. Там тоже ждем ваши заявочки. Поехали, поставим композицию для начала.

0: Ну что ж, хорошее начало вот такой замечательной композиции прозвучало у нас. И Женя, это тебе микрофончик, и делись своим впечатлением. Даже слушатели тоже пишите ваши комментарии.
1: Да, я хочу сказать спасибо тебе за такую красивую композицию. Где ты успел ее найти, не знаю.
0: Ну, старенькая, там у меня, это тебе скажу, сейчас даже по метаданным 2012 года выпуска.
1: А я поставлю первую свою композицию вот такую.
0: Ставь, что там будет.

0: Давай.
1: Вот такая красивая композиция прозвучала, уважаемые радиослушатели. Вадим, а ты что поставишь?
0: А я пока поставлю, про заявочку у нас нет. Вот такую тему через пару секунд.

0: Конечно, друзья, вот такие вот треки у нас сегодня звучат, танцевальная тема. Мы играем потихонечку. Вот. Как вам такая вот позиция? Пишите ваши комментарии. Вот, тоже довольно танцевальный трек, попавшийся мне. Может, доигрываешь потихоньку. Вот. Женя, что-нибудь добавишь?
1: Да, ты знаешь, очень правда хочется потанцевать под эту композицию. А я хочу поставить вот такую красивую композицию.
0: Что ж там будет, интересно?

0: Вот такая красивая композиция прозвучала Андрея Бандеры, уважаемые радиослушатели. Вадим, а ты что поставишь?
1: Ой, да я что поставлю? Кстати, что-то, походу, меня не слышно в эфирчике. Странно, почему? Странно, странно.
0: Почему я тебя слышу?
1: А, отставание слишком сильно. Ай-яй-яй-яй. Ай, Глюк, походу, словил у нас, как всегда, нашел нарез. Никак они его не починят. Послушаем пока вот
0: Это
1: такую
0: как обычно.
1: вещицу через секунду.

0: Ну что, дорогие друзья, вот такой вот трек песенки прозвучал, и мы двигаемся дальше. Жени, как себе, трансляция.
1: Да, спасибо тебе огромное. А я поставлю Анжелика Гурбаш, река.

0: Вот такая композиция прозвучала. Вот, Вадим, а что ты поставишь?
1: Ты знаешь, по поводу песни скажу, да, действительно классная тема. А вот что я поставлю, ты тут спрашиваешь, да? Как ты относишься немножко к юмору?
0: Ну, смотря какой.
1: Ну, смотри. Монолог будет такой. Поясню чуть, что одну даму пригласили на телевидение рассказать про сельский час. Ну, а в Останкино, как говорится, много коридоров, и все это запутано, где же находится. И в итоге она попадает, где рассказывается ток-шоу про это. То бишь 18+. Но это будет юмористическая форма. Кстати, послушай. Очень интересно, прикольно. Старенький такой монолог. Как вот ты к этому отнесешься?
0: Ну, если ты говоришь нормально, давай послушаем.
1: С удовольствием поставлю.
2: Дорогие друзья, мы часто бывали в Москве, были в телестудии Останкино и видели, что там очень много коридоров. В студии очень легко заблудиться. Вот представьте, такая история произошла со следующей героиней. Ее пригласили в программу «Сельский час», а она попала в ток-шоу «Про это». Эротическое ток-шоу.
3: Добрый вечер. Добрый вечер, а мы начинаем наше ток-шоу про это. И у нас сегодня в гостях очень известный в шоу-бизнесе человечек, буквально звезда, за огромные деньги.
4: Так, Ян, откуда это?

0: Готова я.
1: И говорит, сегодня в нашей с вами программе мы будем...
0: О хозяйстве.
2: О каком таком?
3: Хозяйстве.
0: О мужнином хозяйстве. Наше хозяйство моржовое, но ого-го. На весь свет славится.
1: Ну хорошо, давайте все это условно назовем хозяйство.
0: Хозяйство.
1: С чего же все начиналось?
0: Ну, значит, хозяйство моему мужу досталось от его отца. У отца-то, значит, было 80. Да, 80. Так он промеж сыновей-то и поделил. По 40 получилось.
1: По 40 чего?
0: Ну ж не километров же. Так полем, полем через речку в лесок-то упирается хозяйство-то. Ой, жених-то завидный был. Все девки соседних деревень бегали на его хозяйство посмотреть. Ну, значит, кто просто приходил, смотрел, кто руками щупал. А были такие, которые рулеткой мерили. О.
1: Ну, а выбрал-то он вас.
0: Меня?
1: Ну, почему, собственно, вас?
0: Ну, я тогда хоть и молодая была, но уже на всех хозяйствах в деревне побывала. И понимала, что здесь надо больше руками работать. А не как нынешняя молодежь языком молотит и молотит. Не, ну, поначалу, как бы женились, конечно, тяжеловато было.
1: Да.
0: Все руками приходилось хозяйство подымать. Бывало целый день на карачках. К вечеру ты спины не разогнешь. Но потом полегче стало, конечно, полегче. Лебедку купили. Да, трех девок наняли в помощь. С Института народного хозяйства.
1: Что такое институт уже даже есть? Девок-то зачем наняли, говорите?
0: Вот, милок, твоя правда. Я мужу-то тоже говорю, ну, девки-то нам зачем, ну?
1: Зачем?
0: Мужиков надо? А что он, Михалыч, у нас вернулся с Чернобыля? Ага. Так у него два хозяйства.
4: О. А мужик понимает, а?
5: Как это? Ведь как-то у Михалыча два хозяйства. Где они там, я не знаю.
0: Так одно свое. Другое государство выделило. Не, ну я бы, конечно, с двумя бы справилась. Но сам понимаешь, тяжело. Как говорится, одна нога здесь, другая там. Ой, тяжело.
5: Ну и нравы у вас в деревне. Одна здесь, другая.
0: Ой, а вы городские! Можно подумать, а? Он Шурин у меня в городе женился. Так следова позорище. У его хозяйства нет. Так у жены есть.
5: Да, у жены может быть хозяйство.
0: Милок, вот то, что у жены есть хозяйство, это тебя удивляет, да? А то, что у мужа нет, это нормально? Что ха-ха? Я вам так скажу. У нас у моржовых всегда хозяйство, знаете, где было?
5: Где?
0: О, в кулаке держали. Бывало, председатель соберет всех мужиков в клубе. И ну и в морду мужиным хозяйством тыкать. О, говорит, смотрите, чтобы к лету всех такого было. Вот так.
5: А мужики-то что?
0: Мужики восхищались, конечно. Бывало, сядут, рты пораскрывают. Да тебе, Милок, тоже бы у нас понравилось бы.
5: Спасибо. Спасибо. У меня столько здоровья нету. Ну хорошо. А есть у вас доказательства? Хотя бы вашего чудо-юдо. А то у нас болтунов-то тоже тут навалом, знаете.
0: Конечно, Милок. На передаче-то не с пустыми руками. Вот.

0: 엄마!
1: 오딘이! 야, 무지다 не стала будить, сама все сделала. Да ты бери! Бери, не стесняйся, ну! У самого-то поди нет. Ты знаешь, милок, есть у меня одна мечта заветная. Хочу хотя бы одним глазком на хозяйство Путина посмотреть. Вот там, наверное, хозяйство. Милок! Вот сразу видно, человек городской, к хозяйству не привыкший. Милок, погоди!

0: Вот как-то так, такое вот хозяйство у
1: Да,
0: нас
1: Вадим,
0: было и.
1: ты решил всех, наверное, сегодня насмешить.
0: Ну а что, музыка, музыка, юморок, кстати, тоже можно. Поэтому с тебя музончик.
1: А мы можем тогда вот так вот.

0: Ну что,
1: Давай
0: друзья, вот
1: теперь.
0: такой вот трек, прозвучавший у нас. Мы тем временем продолжаем. Вот. Ну что, Женечка, там у тебя есть что-нибудь?
1: Да, у меня есть композиция Арбас. Вот такая вот. Вот
0: Давай
1: такая вот.
0: послушаем, что там.

0: Вот такая композиция прозвучала, уважаемые радиослушатели. Вадим, а ты что поставишь?
1: Я пока поставлю следующий трек, который у меня в плейлистике имеется. Ну, давайте вот его послушаем. Мы пока, девочки, ждем. Пишите нам личные сообщения в чатике на радио Лидер, а также на радио Мегамикс, Мегарадио. Кстати, в итоге получилось. Ничего страшного. Поехали дальше.

0: что, дорогие друзья, вот такой трек у нас прозвучавший. А мы тем временем двигаемся дальше, пока очередной композиции, которую поставит нам, конечно же, Женя. И что там у нас есть?
1: Ты знаешь, я хочу очень красивую песню поставить Дениса Майданова.
0: Давай послушаем, что
1: И она
0: там.
1: называется «Верность».

0: Вот такая красивая композиция прозвучала от Дениса Майданова. Вадим, как она тебе, кстати?
1: Романтично красивый трек, а сейчас еще одна тема будет, но уже вот такая.

0: Рядом интересненькая тема Аджи Бур и Серп Рекордс, прозвучавшая.
1: Да, Вадим, ты знаешь, я Серп Рекордс стала узнавать с первого слова даже.
0: Ну да, тут потому что есть еще темы, которые вот делали с Диджей Буром как раз. Которая, наверное, из них прозвучала. Кстати, как тебе вот эта вещица?
1: Да, ты знаешь, очень красивая композиция. Спасибо тебе огромное. А я поставлю, если ты не против, Дима Билан про «Белые розы».
0: Давай послушаем.

0: Посмотрим,
1: Так
0: получится
1: подышавшие, мы
0: снять.
1: продолжаем далее.
0: Вот ты сегодня
1: Пока
0: умничала
1: там у
0: такая.
1: меня
0: Видишь?
1: Женя где-то что-то там. Нет, я не поставлю такую тему.

0: Ну что ж, дорогие друзья, вот такой хит у нас прозвучал. Это, конечно же, от меня была композиция «Далее Жанни Панкова».
1: Да, спасибо, Вадим, огромное. А я пока поставлю вот тут такую поставить-то.
0: Выбирали?
1: Вот такую поставлю.

0: Вот такая красивая композиция прозвучала. Вадим, а ты что поставишь?
1: Я поставлю серп, как всегда. Ну, с такой композицией.

0: Ну что, друзья, вот такой вот у нас трек, практически озвучавший в нашем эфире, а я не могу попасть в приложение, где мы с моей коллегой Евгенией эфирим. Вот сейчас попытаюсь это сделать. Вроде как получается. Сейчас попробую авторизоваться и заползти обратно. Ну что ж, Жень, надеюсь,
1: мы... Жень, надеюсь, мне.
0: Ой-ё.
2: Слышишь, да, конечно, видишь? Же, я поставлю. Раз ты вылетел, я тебе поставлю вот такую красивую только позицию Евгения Коновалова.
3: Ревнивым мужчинам.

0: Ну что, друзья, вот такая вот тема у меня прозвучала. Как вам такой трек? Пишите ваши комментарии. Жень, что ты скажешь по поводу нее?
1: Ты знаешь, очень красивый трек, и ты же знаешь, что я серпа тоже полюбила. И вот, и так, честно говоря, похоже, это новиночка, да?
0: Сейчас посмотрю. Да тут не указан, кстати, год выпуска почему-то. Не знаю, почему не указан, но думаю, что да.
1: А я поставлю, пока есть возможность. Еще у нас осталось в эфире 20 минут.
0: Че, уже?
1: Вот. Да.
0: Да. Такое ощущение, как будто 10 минут назад зашли в эфирчик, и столько разгорается все.
1: Ровно 20 минут
0: А тут
1: осталось.
0: уже сворачивается по Юпон дивизии. Ладно, давай дальше.
1: А мы поставим, я поставлю дальше Евгений Коновалов, любимая моя.
0: Запускай.

Пока у нас, как говорится, мы продолжаем двигаться дальше. Женя отлучилась ненадолго, а я пока посмотрю такую композицию.

0: Вот такие вот две композиции у нас прозвучали. Жень, поставишь что-нибудь еще? Потому что я тут хочу кое-что сделать тоже. Так, Женя, походу, у нас ничего не готово. Судя по всему, поэтому...
1: Все, Женя, все.
0: Так, ну что, придется мне тогда, как всегда, брать инициативу и, конечно же, продолжим еще одной композиции, я думаю, можно, в принципе. Вот вспомнил я тут одного исполнителя. Есть тут Alma Mater и Миша Кент. Но тут, в принципе, довольно интересная тоже тема. Давайте послушаем.

0: Это был Миша Кент, довольно-таки интересный трек. Вот, Жень, я знаю, что ты тут рядышком и слышала немножко композицию.
1: Да, я слышала композицию, спасибо тебе огромное. Вадим, я думаю, мы закончим на минут на 5 пораньше.
0: Да, давай прощаться будем потихонечку.
1: Да, всем спасибо, уважаемые радиослушатели, что вы нас слушали. Сегодня, конечно, что-то как-то так пусто без заказа. Но все равно что-то...
0: Знаешь, как бывает на наших эфирах? То пусто, то густо. В общем, так вот. Ну что, завершаемся потихонечку? Прощаемся? Да. Ну, ненадолго. Услышимся, как обычно.
1: Всем пока-пока. До завтра.
0: Да, завтра, как обычно, в 6 вечера. Тут как тут. На волнах лидера, на волнах Мегамикса. Появимся тут. На сегодня все. Всем счастливо и до встречи. Пока-пока.
2: Звук настройки радиоприемника. Помехи, затем резкий. Агрессивный лай ротвейлера, голос диджея. Слегка искаженный помехами.
3: Внимание! Вы слушаете волну, где нет места скуки. На частоте клыки в эфире. Включайте громче.

0: только тяжелый.
1: Медленный рык и дыхание.
2: Тишина. И снова.
3: Глухой удар лапой по микрофону. Он здесь, он рядом. Он в каждом звуке.

Еще раз добрый вечер, дорогие радиослушатели. С вами буду я, Виктория, до 22:00 по Москве. Желаю вам хорошего настроения, светлых мыслей и только положительных эмоций, а также душевного общения с друзьями и близкими. Ну и прежде чем продолжить наш музыкальный вечер, хочу поблагодарить наших диджеев Вадима и Евгения за их замечательный эфир и пожелать им дальнейших успехов. Дорогие радиослушатели, я хочу заранее извиниться, потому что очень-очень глючит у меня. Я не знаю, может, у кого-то не глючит, а у меня очень глючит интернет. И, короче, не знаю, как будет, как получится, но уж как будет, так и будет. Ну, и сейчас здесь и сейчас мы продолжим наш музыкальный вечер. А в эфире прозвучат самые крутые и зажигательные ритмы, стихи и все самое лучшее для вас, дорогие радиослушатели. Оставайтесь с нами на волне позитива.

Да, улетело лето. И сегодня уже 18 сентября. И вообще, хочу сказать, странное время сентябрь. Вроде лето закончилось, а вокруг столько еще жизни. И вдруг, понимаешь, осень у нас ничего не забрала. Она просто напомнила нам, что все меняется в этом мире. И в этом и есть тоже своя красота. Ну вот, как-то так, дорогие друзья. Но хочу сказать, что упаковав очки от солнца, шезлонг, румяна и помаду, сказала Лето, что вернется, но не ко всем, а только к дамам. Ну, это, конечно же, бабье Лето. Что мы сейчас и наблюдаем, солнечные теплые денечки.

Вот почему бабье лето так называют и почему оно вообще наступает? Вот каждый год случается одно и то же. Ты уже достал теплую курточку, сапожки, проверил батареи и мысленно попрощался с солнцем до апреля. И вдруг, бац, на улице снова +20, небо синее, солнышко улыбается, и гулять хочется до темноты. Это и называется бабьим летом, дорогие радиослушатели. А вот что поет у нас Александр Мираж, что он говорит о бабьем лете. Давайте послушаем.

Да, быстро пролетело лето. Я вот сегодня гуляла в парке. Ну что, остались воспоминания о нем. В лицо дует, конечно, немножко прохладный ветерок, хотя солнышко так греет приятно, тепло. Но сколько листьев вокруг разные, и зеленые, и желтые, и красные. Сколь разные оттенки, кленовые, дубовые, березовые листья. Смотрю на листву, вот собрала себе букет из ярких таких осенних листьев и принесла домой. Пахнет свежестью, разложила листочки по книжкам. Думаю, пусть лежат до зимы. Зимой открою книжку, почитать, взгляну на листики и вспомню, как я гуляла осенью по паркам. А 3 октября, ну что ж, будешь отдыхать, в санаторий едешь? Или просто? Оля, ну что ж, счастливо тебе, удачи, отдохни. Я там была, там хорошие места, красивые. Ну, водичка хорошая, можно попить, подлечиться, да, отдохнуть можно. Ну, там есть и бассейн, и там все сейчас. Да, отлично будет. Удачи желаю тебе, поправляй свое здоровье. Ну, а мы здесь и сейчас. Сейчас продолжим музыкальный вечер, дорогие друзья. И для вас прозвучит еще одна песня, и это будут «Желтые листья». Поет ее Алла Браун.

Уважаемые радиослушатели, я хочу сказать, что осень – это не только время года, это состояние души, когда приходит переосмысление прошедшего и хочется строить планы на будущее. Лето хорошо, а вот осень одаривает красотой и вдохновением. Осень – она как женщина, и в ней столько красок и ожиданий, и такая же красивая, яркая и непредсказуемая. Еще одна чудесная пора.

Уважаемые радиослушатели, хочу напомнить, что сегодня у нас 18 сентября, пятница. И сегодня последний рабочий день на этой неделе, и впереди два выходных. И нам всем необходим качественный отдых. Позвольте себе немножечко времени на восстановление сил. Мы не можем быть все время идеальны и круглосуточно пахать. От тяжелой работы даже лошади дохнут. Лучше уделить себе время и заняться любимым делом, и, наконец, расслабиться. Ну, как я. Как я провожу выходные дни. Сейчас я вам прочту стихотворение свое, и вам будет немножко понятно, как я провожу свои выходные дни. Сейчас минуточку. Сейчас я.

Выходные – это праздник. Нас, мужчинам, не понять. Не вести ребенка в садик. Можно рано не вставать. С милым от души смеяться. Веселиться без забот. И в постели поваляться. Отдохнуть от всех хлопот. Позвонить подружке, маме. Покормить потом кота. Пообедать в ресторане. Ведь диета – скукота. Можно выключить будильник и на время наплевать. Или одеть наряд свой стильный, да пойти и погулять. И пройтись по магазинам, где примерить, что... купить, поглазеть и пойти. Это значит, что отлично выходные провести. В понедельник утром рано мой будильник как шальной. Не могу я встать с дивана, пролетел мой выходной. Подниматься неохота, от усталости валюсь. Поскорей пришла суббота, в этот раз я отосплюсь. Ну вот. Так. И это будет

Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем наш музыкальный вечер. В эфире звучат самые крутые, самые зажигательные ритмы. Все самое лучшее для вас, дорогие друзья. Ну а сейчас приготовьтесь удивляться, потому что сейчас прозвучит одна из самых замечательных песен. Это будет песня про розовые очки. Поэтому удивляемся.

Уважаемые радиослушатели, а мы продолжаем наш музыкальный вечер. И сейчас для вас новиночка. Слушаем и наслаждаемся.

Дорогие друзья, вы слушаете «Радио Лидер», с вами Виктория. Пусть этот вечер для вас станет теплым, уютным и приятным. Желаю хорошенько отдохнуть после напряженного рабочего дня и насладиться.

Любите жизнь и ею наслаждайтесь. Она подарок, посланный с небес. За нею гнаться лучше не пытайтесь, ведь жизнь большое в чудо и чудес. Мы жить спешим, а жизнь кричит постой. За суетой земной ведь ты меня не видишь. Любовью насладись и красотой, не торопись на свой последний финиш. Никто не знает, сколько Бог отвел мгновений чудных на земле прекрасной. Средь суеты и средь домашних дел не оставайтесь к жизни безучастной. Любите жизнь, любите каждый миг. Благодарите небеса за чудо, за право жить, за право видеть мир, за право просто наслаждаться утром. Любите жизнь и ею наслаждайтесь. Она подарок, посланный с небес. За ней угнаться лучше не пытайтесь, ведь жизнь — большое чудо из чудес.

вот-вот. Мне осень голову остудит, повесив звезды

женят, и новый шанс не упадет. Не надо горьких продолжений, пусть эта капля будет мед.

Вам желаю. Отличного настроения, внимания, любовь. Заботу и нежность, которые самые зажигательные зажигательная тема Макабаев. Синяя вечность.

Песни прибоя рассвет проводит. Сердце как друга море встречает. Сердце как песня летит из груди.

песни прибоя. Рассвет проводит сердце как друга, море встречает, сердце как песня летит из груди.

грустные звезды в поисках ласки сквозь синюю вечность летят до земли.

Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем наш музыкальный вечер и желаю вам приятного отдыха, чтобы этот волшебный вечер подарил вам отличное настроение, душевное спокойствие, внимание, любовь, заботу и нежность от тех, кто был с вами. Ну, а мы продолжаем, и до окончания моего эфира остается 45 минут. В эфире звучат самые крутые, самые зажигательные ритмы и все самое лучшее для вас, дорогие друзья.

ты далеко, а мне опять не спится. И за окном морозы, холода, бродяга ветер воет и резвится, последней ночью тешится зима. Душа моя волнуется чего-то, ползет тревога в каждый уголок. Мне без тебя, мой милый, одиноко, от стужи стынет сердце уголек. Я без тебя до чертика устала, что не в объятиях милых твоих сплю, и с головой, укрывшись одеялом, я каждый шорох в комнате ловлю. Все телефон из рук не выпускаю, все жду знакомый и желанный звук, чтоб трубки твой услышать голос. Зая, не спишь, родная, я тоже вот не сплю. Я без тебя считаю дни минуты, увидеться желанием горю. Не спится, не живется почему-то. Хочу сказать, как я тебя люблю. Мне в жизни больше ничего не надо. Хочу одно, все время быть с тобой. И чтоб по жизни мы шагали рядом. В тебе мой мир, блаженство мой род.

Уважаемые радиослушатели, это был замечательный, талантливый певец Канве Вест. Он это талантливый исполнитель и известен не только своим прекрасным голосом, но и активной гражданской позицией, которая никого не оставляет равнодушным. Ну а сейчас для вас поет еще одна замечательная певица, и это будет Захарова. Слушаем и наслаждаемся.

Ой, я просто в восторге. Я не знаю, после этой песни захочется еще что-то другое слушать. Ну что ж, давайте я вам еще предложу, знаете, какую песню. А вот «Холодный дождь». Может, он немножко остудит наши чувства.

Уважаемые радиослушатели, это был Александр Эграмжан, падаю. Ну, а мы продолжаем наш музыкальный вечер, и до окончания моего эфира остается 10 минут, дорогие друзья. Я вам желаю прекрасно провести выходные дни, отдохнуть, расслабиться, ну, заняться любимым делом, сходить в магазин, купить что-то новенькое, посмотреть какой-нибудь новый фильм. В общем, провести время, посвятить этот день, просто эти дни для себя. Ну и вот сейчас для вас прозвучит еще одна замечательная песня. Я ее, правда, тоже не слышала. Но вместе давайте послушаем.

Вот такая джазовая композиция прозвучала. Это был Мишель Бублю. Ну и, конечно же, здесь он поет песню о любви. Ну, а следующая композиция, это будет последняя на сегодня, дорогие радиослушатели, это будет песня «Два крыла».

Дорогие радиослушатели, мой эфир подошел к концу. И я хочу вам сказать огромное спасибо, что были со мной. Спасибо за ваши замечательные заказики. Мне было с вами приятно и легко пообщаться. Надеюсь, вам тоже. И я хочу вам пожелать: берегите себя и своих близких. Прощайте обиды и не держите ни на кого зла. Будьте добрее и мудрее. И помните, самое

0: С нами добрая, не злая, королева снежная. Песни душу ей согрели, стала она нежная. Ваши радости, улыбки превратились в снежную. В музыкального диджея Снежку, теплую и нежную.
1: С вами диджей. Снежка.

0: Диджей Снежка.
1: Она другая королева снежная.
2: Снежка.
3: Всем добрый вечер, уважаемые радиослушатели, радиолидеры. С вами я, Снежка, на Радиолидер, и жду от вас ваши заказики в личное сообщение Радиолидера. Ну а пока от вас заказов нет, я ухожу на рекламу от чат-партнеров. И что это будет за реклама, вы услышите прямо сейчас на Радиолидер. Реклама на Радиолидер.
4: Диджеи Радио Амор подарят вам хорошее настроение, ведь Радио Амор – это…
5: Хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате. И, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте Радио Амор и отдыхайте вместе с нами.
6: Ты мечтаешь об авто, или оно у тебя уже есть? Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.агус.ру.
7: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться в чат Фортуна на МП.
8: Ты устал от суеты? Ищешь место, где отдохнуть? Я поздравляю тебя. Ты нашел это местечко? МП Чат Кит позволит тебе расслабиться и хорошенько отдохнуть. Заплывай на наш замечательный чат Кит.
9: Ненормативная лексика запрещена на Радио Лидер. Заказы с ней не будут выполняться. Слушатели, общающиеся с использованием ненормативной лексики, а также провоцирующие негативную атмосферу.
10: На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, нераздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. В нашем столе заказов вы можете заказать любую композицию, которую мы с удовольствием поставим в эфир. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.

0: Радиолидер – это семья. Это встречи в нашем чате. Приятная компания, интересные знакомства и новые друзья. А также чарующие встречи и возможность отыскать свою судьбу. Замечательные композиции, обалденные диджеи порадуют вас своим мастерством. Радиолидер – это возможность воплотить ваши желания в реальность. Приглашайте друзей. Мы ждем вас у нас.
1: На радио «Лидер» запрещена нецензурная лексика в композициях и в чате.
2: Радио в ритме позитива. Слушай в интернете. Если вы активны, позитивны и являетесь обладателем приятного голоса, умеете заговорить любого и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.
3: Добро пожаловать на радио «Эхо любви». Только в наших эфирах искрометный юмор, тематические эфиры, конкурсы, викторины, а также живые эфиры радиоведущих. Ждем на радио «Эхо любви».
4: Прекрасное нежное солнышко, принимайте ваш музыкальный заказ.

Детство нам твердили, не реви. Ты, мужчина, будь сильнее боли, и теперь всю боль своей души мы привыкли прятать силой воли. Улыбаемся, хоть боль в груди.

они молчат, когда пришла беда. И боль души годами не стихает. Мы не просим жалости к себе, не виним судьбу за испытания, просто боль, живущая в душе.

и учились дальше просто жить, не показывая грустных мыслей. Мужчины тоже плачут иногда, но только слез никто не замечает. Они молчат, когда пришла беда, и боль в душе годами не стихает.

уж не видно слез в глазах мужчин. Просто их никто не замечает. Настоящий плачет лишь душою и судьбу достойно.

0: Апельсинка принимает ваш музыкальный заказ.
1: Алло. Здравствуйте. Значит так, дочка, бросай своего пацана и выходи замуж. Я жениха тебе знатного подыскал. Свадьба через 3 дня. Ну не плачь, сокровище мое, иначе

не призеры. Пусть нас будут держать под надзором, но тебя будут искать по озерам. Гильзы на полу, кровь на обоях. Я снимаю суп, ты снимаешь побои. Не бывает разбоя без боя. И нахуй этих ковбоев, похуй, то у них.

Бриллиант, как принимаете ваш музыкальный заказ?

жила моя Россия. Всем в этой жизни бывает подчас нелегко, только ведь сердце свое никогда не обманет. Счастье порой нам кажется

моя Россия, чтобы жила моя Россия.

Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили скромный гонорар? Пусть весь совет.

И согласитесь, какая прелесть мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользить по краю. Замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор оставьте до поры. Вы оцените красоту игры. Пусть бесится ветер жесток.

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю больше, чем найду. Пусть бесится день.

0: сразу дураки.
1: Наш Борька бабник, наш Борька бабник, пусть говорят об этом все его друзья. Наш Борька бабник, наш Борька бабник,

0: Алло.
1: Привет. Узнал?
0: Да, Лен, я узнал тебя.
1: Как дела у тебя?
0: Да у меня все отлично. Как ты?
1: Я... Ты знаешь, а мне плохо. Мне очень плохо. Я очень сильно по тебе скучаю. Думаю о тебе постоянно. Хочу к тебе. Хочу тебя. Хочу тебя увидеть, обнять, поцеловать. Знаешь, прости меня, пожалуйста.
0: Лен, подожди.
1: Нет, это ты подожди.
0: Ты знаешь, мне кажется, нам лучше с тобой больше не созваниваться. Прости.

и в жару, и в любой холод. Где-то здесь Купидон ходит, с колчаном полным стрел ходит. Мальчик Купидон, хорошо знает он дело. У него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

злой шутник, озорник Купидон. Может, днем, может быть, ночью вновь стрелу пустит он точно, и в кого знает он точно, буду я влюблен. Хорошо знает он дело, у него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

Длительный обман. Какие годы сердце горше плачет. Увы, конечно, на исходе дней. Любовь – загадка, как она дурачит. Не хватит жизни разобраться в ней. Последняя любовь, нежданный случай, судьба шальная нас с тобой свела. Всю жизнь я был какой-то невезучий, а ты меня ждала, ждала, ждала. Жизнь кура лесит на ворот событий, сжимает сердце.

Последняя любовь, как завещание, прозрение, прощение и прощание.

бокалы мы вином с тобой наполним. И выпьем, милая, за вечную любовь. И, улыбнувшись, обо всем с тобою вспомним. И заиграет, побежит по венам кровь. Хочу сказать тебе я в этот тихий вечер: спасибо, девочка, что ты всегда со мной. Давай зажжем с тобою мы сегодня свечи. Я так люблю тебя, и на душе покой.

меня сразило наповал, как будто пулей. И за собою мир прекрасный увела.

хоть кого состарят боль и страх. Устал скрипач,

и все в слезах, придут ренние росы. Дыханием губ, ладони согревая, как никогда друг другу мы нужны.

Чудный вечер, давай поделим на двоих. Лишь рук твоих прикосновение.